говорит с форсом. А я чую, кружена кругов, я с теми говорит с форсом. Они чуют самотность, а я не чую.